0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замурал.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: В половине 11 я обычно ложусь. Есть.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен остаться безнаказанным.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
0: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
3: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь, путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм.

0: Unisold LTD. Звони 966 06 600.
1: У нас столько красивых девушек, что хочешь, не хочешь, а хочешь.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 16% энергии на Кипре уходит на охлаждение помещений. Это рекорд ЕС. Предприниматели Никосии против реконструкции пешеходных улиц. В эфире русского радио Кипр идет новая игра «Логомания». Теперь подробнее. Кипр занял первое место в ЕС по доле домашней энергии, уходящей на охлаждение помещений – 16% энергопотребления домохозяйств. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата. На втором месте Мальта – 15%. Отмечается, что в других странах Евросоюза этот показатель как минимум в два раза ниже. Для Кипра растущий спрос на охлаждение создает двойную нагрузку. С одной стороны, домохозяйство платит больше за электричество, с другой возрастает нагрузка на энергосистему, которая все еще работает в основном на ископаемом топливе. Подробности на сайте Лента Кипра. Владельцы магазинов и жители исторического центра Никосии категорически отвергли представленный муниципалитетом план реконструкции пешеходных улиц Ледра и Анасагору. Они отметили, что проектный бюджет в 10 миллионов 800 тысяч евро несоразмерен реальным нуждам района. Предприниматели требуют увеличения финансирования, прозрачности консультаций, а также финансовых гарантий компенсации ущерба и поддержки бизнеса на время строительства. В список требований вошли также городское озеленение и жесткие сроки работ. В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» наша команда разыгрывает набор фирменного мерча для активного лета. В комплекте футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка – все с логотипами русского радио «Кипр». По специальному сигналу нужно дозвониться в эфир и допеть строчку или угадать предмет одежды из известной песни. «Логомания» проходит в утреннем и дневном радиошоу. Следите за эфиром. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Вероятность осадков в горных и центральных областях снизилась до 30-40%. Скорость ветра возросла до 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура на побережье Кипра поднимется в среднем до плюс 32 градусов. В Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 23. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро. Всем здравствуйте. А вот и мы, русские перцы, пришли на работу. И что? Правильно, готовы вас будить. Есть такая профессия — каждого будить. Я, ты знаешь, поняла, что мы в ответе за тех, кого разбудили.
1: Да.
0: Правда.
1: За каждого, кто открыл сейчас глаза, услышал наши прекрасные голоса, потому что вот мы не просто пришли, мы тут в лукошке настроение принесли.
0: Это правда. И сейчас будем, разумеется, делиться. Вот, и вас к этому прекрасному пиршеству приглашать. 3 часа утреннего шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас, а это означает, что впереди только хиты, только хорошие новости и много приятного и полезного, самое главное, контента.
1: И мы ждем ответ от вас такого же полезного контента на номер 49-105-7. Наш смс-чат уже начинает свою работу, принимает ваши комментарии, во-первых, во-вторых, просто какие-то приветы. Ну и главное, это, конечно же, поздравления. Для кого? Для именинников.
0: Так что добро пожаловать. Тот самый волшебный номер 49-105-7 давно пора сохранить у себя в контактах. Друзья, сегодня напомним, что у нас в гостях появится прекрасная Анфиса Черная. Идем ва-банк вместе с ней, основатель SEO и консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям. Вот, поэтому мы будем с Анфисой сегодня разбирать такую тему, как получить ипотеку предпринимателю и владельцу бизнеса. Помним, что к данным людям особые пристрастия у банков. Вот как раз-таки с Анфисой постараемся навести порядок и разобрать всю тему на понятные составляющие. Поэтому приглашаем вас ни в коем случае не пропускать его и буквально через час находиться вместе с Анфисой на одной волне.
1: Не пропускайте наши ипотечные разговоры вместе с Анфисой. Вот, да, буквально немного осталось, но перед этим действительно проснемся. Проснемся всем островом для того, чтобы сегодня, кстати, четверг уже, день Че.
0: Да-да, тот
1: завтра
0: самый.
1: Завтра пятница. Потом выходные.
0: О, да.
1: Вот, поэтому при пятницу отмечать сегодня нужно обязательно.
0: Хорошая история. Мне кажется, можно даже придумать веселые припятничные конкурсы.
1: А у нас, кстати, будут сегодня такие, потому что и подарки у нас также есть.
0: В общем, друзья, все будет очень хорошо. Делайте погромче, будьте с нами на одной волне. И мы начинаем.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Никто так хорошо не понимает женщину, как никто.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Такая невероятная песня и еще более невероятный комментарий прилетает к нам на номер 49-105-7. Доброе утро, русские перцы. Вы невероятно крутые.
2: Спасибо за настроение, с которого начинается каждое мое утро.
1: Очень вас люблю. Слушать, так держать. Ну что ж, держать так держать. Поехали. У нас гороскоп. Вот что будем сейчас обсуждать и чем будем делиться. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня голос вашего разума будет звучать громче всех внешних помех. Отстаивайте свои принципы даже в мелочах. Такой упертый овен.
2: Главное, что говорит разум.
1: Состояние.
2: Ну и отстаивайте свои принципы, да. Как нам советуют звезды. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи проведут этот день под знаменем очищения. Отпустите старые обиды и причиняющих боль людей. Они засоряют ваше личное пространство.
1: Это правда. Отпускаем, отпускаем. До свидания. Земные знаки, тельцы, девы и козерожки. День принесет вам необходимость сделать выбор на основе интуиции, а не фактов. Поэтому, пожалуйста, ее заодно тоже разбудите. Алло, интуиция. Логика сейчас бессильна, поэтому доверьтесь своему пути и прислушивайтесь.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, вас ожидает эмоциональное озарение. То, что вы поймете о себе сегодня, изменит ваше отношение к прошлому.
1: Это локти кусать?
2: Ну, скорее всего.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, как так можно?
2: Мне кажется, вот опять звезды что-то такое намудрили, что-то закрутили.
1: Так это не звезды.
2: А нам разбираться.
1: Вот, парни, раки, скорпионы, рыбы. Куда-то уже занесло. Ну, что ж, как говорится, такова судьба. А мы поедем дальше, да? Добро на часах 00. О, сейчас будет очень весело. Ребят, погромче делайте, песня такая под гитару и очень летняя.
2: Поэтому просыпаемся дальше и, конечно же, танцуем вместе с нами и с группой Добро.
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
0: Календарь. Самый острый перец истории.
2: Друзья, ну а мы добавляем праздников и ярких событий в этот прекрасный день. Надеемся, вы уже улыбаетесь и встречаете это утро. День веры в единорогов. Рассказывайте, кто в нашей касте.
3: Кто верит еще?
2: Ну, мне кажется, все верят еще. Просто некоторые не признаются, даже самому себе.
3: Хотелось бы, да, чтобы эти магические существа все-таки обитали на нашей планете и исполняли желания.
2: Хотя, если вот совсем честно, да, вот какое-то вот, если вот говорить про магию, да, и какую-то доброту, и волшебство, всегда какая-то фея все-таки приходит, а не единорог. Единорог, он немножечко такой, он же...
3: Ну,
2: конь.
3: Если внедряться...
2: Страшно немножко.
3: Вообще, да, там, да? Кони, причем такие единороги были довольно суровые.
2: Да, поэтому
3: очень суровые, да.
2: Вот они там где-то пасутся, и хорошо.
3: Так, ну, день фантазии и юмора сегодня
2: отлично.
3: Также отмечаем, потому что мы вот только что немного пофантазировали.
2: Ага, так, ну а юмор, подождите, сейчас проснемся. День моды, дамы и господа, поэтому сегодня устраивайте, пожалуйста, показ у себя в офисе, пока вот собираете, мы вам настроение создаем.
3: День тенниса сегодня, вот поэтому все, кто играет, либо тот, кто хочет только познакомиться с этим видом спорта, можно именно сегодня.
2: Ну, я думаю, что это самые яркие, пожалуй, праздники, и мы их уже отметили. Отправляемся в события дня сегодняшнего. 1864-8 год вступила в силу 14-я поправка Конституции США, ну очень сильно знаменитая, гарантирующая гражданство страны всем лицам, рожденным на ее территории. Угу. Вот, очень любят эту 14-ю поправку,
3: да,
2: многие.
3: 1877 год, изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию.
2: А в этом время Уимблдон... В этом прекрасном городе состоялся и прошел первый теннисный турнир. И посему мы отмечаем сегодня день тенниса.
3: Да, легендарный, потрясающий теннисистки сейчас сразу вспоминаются.
2: Маша, это все тебе. Хотя Джокович может так пародировать.
3: Накричать там, да?
2: Насчет накричать? Нет, это Соболенко Арина прекрасная. Это, кстати, белорусская. Вот как орет Арина, это надо еще уметь.
3: Потрясающий вид спорта. Продолжаем болеть дальше. 1887 год. Появились первые бумажные салфетки.
2: После спорта?
3: Ну, скорее всего.
2: Ну, потому что надо было. Так, шагаем дальше. В 1957 год открыт химический радиоактивный элемент с атомным номером 102 на белий. Вот так вот он называется.
3: 1993 год. В России принят закон об авторском праве и смежных правах.
2: Все, друзья, это все события. Вот, кстати, я думаю, что закон об авторском праве и смежных правах будет очень скоро изменяться, потому что у нас что? Правильно, появляются постепенно и коллаборации, продукты, которые тоже, в свою очередь, должны каким-то образом, ну, я не знаю, регулироваться.
3: Угу.
2: Кто
3: ну,
2: автор?
3: Теперь, да, кто?
2: Вот
3: AI
2: кто автор?
3: Или кто?
2: Вот.
3: Или, и вот кто ввел эти данные по AI?
2: Ну, правда, вот, например, да, вот Дим Билан записал фит с AI, и вот кто из них обладает право на получение роялти? Интересно?
3: Да, надо
2: интересно.
3: Разобраться.
2: Надо разобраться. Все, мы пошли разбираться. Скоро будем и вернемся.

0: песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
5: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Друзья, сервис, а вот так вот мы красиво сразу же после праздников и событий еще одно яркое добавим, а именно розыгрыш на русском радио Кипр, ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро.
2: На правах рекламы.
3: Лимассол продолжает вас удивлять, если вы хотите не просто поесть, а пережить настоящее гастрономическое событие.
1: Это всем в Сан-Рафаэль. В Сан-Рафаэль, ребята, именно там находится потрясающий тайский ресторан Golden Monkey.
3: Богатое меню, новое блюдо, искусно приготовленное по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
1: Это всегда безупречный сервис и незабываемые гастропутешествия. Выбирайте рассадку в Golden Monkey в элегантном зале внутри ресторана или на уютной открытой террасе. Добро пожаловать!
3: По любому поводу, корпоративные мероприятия, официальные торжества, особые события или тихий уютный ужин с близкими.
1: Друзья, Golden Monkey, Таиланд ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai, а также Golden Monkey Thai Restaurant в Facebook.
3: И, конечно, играйте с нами. У нас, как всегда, кулинарный эксперимент. Мы готовим тайские блюда, но в них что-то подмешиваем.
1: Шаманим.
3: Или замешиваем.
1: Да, или примешиваем.
3: Или добавляем, в общем-то. Ну, вот все процессы готовки.
1: Фантазер, они нас называли. Да, ребят, мы уже осчастливили 9 человек и продолжим заниматься вот как раз-таки этим. Магией с утра пораньше, разыгрывая ваучер на 50 евро в Golden Monkey.
3: Сейчас мы озвучим рецепт, в котором будет что-то не так. Вам нужно этот ингредиент неправильный, выдуманный, конечно же, услышать, догадаться и написать нам на номер 49-157 при помощи СМС.
1: Да, мы надеемся, что прямо сейчас смартфоны уже у вас в руках. Вы вовсю готовы слушать внимательно наш рецепт. Сегодня что готовим?
3: Мы сегодня готовим сатей.
1: Сатей.
3: Это такие тайские...
1: Это что-то красивое.
3: Тайские сувлаки, сувлаки? Скажем так.
1: Сувлаки? Да. Вот, самое сердечко. Кипрское. Ну что, поехали.
3: Сатей. Куриное филе, лемонграсс, сонный соус, кориандр, куркума, перец, чили.
1: Вот так вот, друзья. Утро доброе, как говорится. 49-157. Поехали.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ну что, друзья, дорогие, проснулись, судя по всему, да, и среагировали. Правда, кому-то не понравился лемонграсс, куркума, да.
2: Так, ну вот, это все есть.
1: А все так и надо.
2: И существует.
1: Более того, приходите, пожалуйста, в Golden Monkey, попробуйте, вам точно еще и понравится. А вот что не так было с нашим рецептом, расскажет нам Ольга. Прекрасное, доброе утро.
2: Ольга, доброе утро.
3: Доброе утро. Это сонный соус.
1: Да, можно зевнуть.
2: Сонный соус.
1: Ну, так, первый час утреннего жара. Да, вот это все.
2: Какой там соус замешать?
1: Да.
2: Сонный.
1: Вот, мы еще вот думали между сонным или халатным, да, но подумали, что халатный могут ассоциировать, ну, не с тем. А это в халате и сонный, понимаете?
2: Это два в одном.
1: В общем, будет вам вкусно, сами понимаете. Слава богу, мы не работаем на кухне. Но для хорошего настроения зовите. Друзья, напоминаем, что Golden Monkey ждет всех и каждого. Ольга, а вам достается от нас в подарок от наших друзей и партнеров Сан-Рафаэль Резорт ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро.
2: Поздравляем! Вы отправляетесь
3: Спасибо.
2: В Таиланд. Здесь у нас на острове.
1: Да. Поздравляем еще разочек.
3: Таиланд.
1: Класс!
2: Ура!
3: Спасибо.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис. Уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, вы не поверите, но первый час утреннего шоу завершается. Да, он пролетел.
3: Но есть приятные новости. Будет второй и третий.
2: Конечно, поэтому не расходимся. Наоборот, все к нам. Как мы и обещали, наш прекрасный Анфис Черная совсем скоро появится. В эфире будем обсуждать сложные темы на простом человеческом языке. И если у вас будут вопросы, смело задавайте их на номер 49-105-7.
3: Деловой разговор, который начнется буквально через мгновение. Поэтому оставайтесь с нами у приемников и делайте погромче. А пока передаем эфирную эстафету Константину Столярову. Он, как всегда, расскажет важные новости к этому часу. Вот сегодня день моды, и Костя расскажет о том, что киприотка запустила фэшн-приложение для покупки увиденных нарядов.
2: Класс. Я считаю, что такое приложение надо сразу мужу.
3: Это как? Ты увидел, захотел,
2: нет,
3: купил, да?
2: Мужу устанавливаешь, да, и ты увидела, захотела, а он купил.
3: И там просто скроллишь ленту, что увидела жена. Потому что это явно не один наряд.
2: Ну, ты же понимаешь, что красота, она же безгранична. Там и вот это хорошо.
3: Я очень понимаю. У меня был вчера такой кейс. Вот, мне просто прилетали фотографии из торгового центра.
2: Но ты выжил.
3: Вот это. Да.
2: Ты сегодня выживший, я поняла. Оскар, лови. Ну, вот видишь, такова судьба. И так устроена вселенная. Ты же знаешь, да, что это не просто растраты, это инвестиции.
3: Абсолютно верно.
2: Потому что все, что ты даешь своей жене, тебе вселенная возвращает.
3: А я вот и всем советую продолжать радовать своих любимых.
2: Аминь.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
4: Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Жители района Порта Ларнаки заявили о пыли и проблемах со здоровьем. Киберпреступление на севере острова, взлом сервера аэропорта и мошенничество с инвестициями на $500 000. Киприотка запустила фэшн-приложение для покупки увиденных нарядов. Теперь подробнее. На открытой встрече с мэром Ларнаки Андреасом Виросом жители кварталов вокруг порта потребовали решить проблемы с грязью, заброшенными зданиями и портовой пылью. В районе растет число респираторных заболеваний. Основным источником пыли называют погрузку и разгрузку гипса и кормов для животных. В качестве временной меры мэрия планирует закупить специализированную технику для погрузочных работ. Полностью решить проблему, по мнению Вироса, поможет перенос перевалки гипса и кормов в гавань Василико, которую планируют развивать как основной промышленный порт острова. За одни сутки турко-кипрская полиция сообщила о двух киберпреступлениях. На главный сервер аэропорта Эрджан удаленно загрузили вирус для уничтожения данных, а в Кирении раскрыли сеть инвестиционных мошенников, отмывшую более $550 000. По обоим делам задержаны 20 человек, идут расследования. Киприотка Николь Георгиу запустила приложение iSpy, новую фэшн-платформу. Она должна изменить то, как люди находят, сохраняют и покупают наряды, увиденные в интернете. iSpy позволяет загрузить любое изображение или контент одним касанием. Далее платформа распознает конкретные предметы одежды и подбирает похожие альтернативы у тысяч ритейлеров в разных ценовых категориях. Найденное можно сохранить в подборке для отпуска, свадьбы, капсульного гардероба или повседневных образов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Вероятность осадков в горных и центральных областях снизилась до 30-40%. Скорость ветра возросла до 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура на побережье Кипра поднимется в среднем до плюс 32 градусов. В Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 23. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Друзья, очень доброе утро. Мы начинаем нашу программу «Ва-банк» и ведущая уже в студии Анфиса Черная. Очень доброе утро.
2: Доброе утро. Я пока не ведущая, но активный участник нашей команды.
3: Уже столько эфиров, уже ведущая. Смело, да, ведущая.
2: Уже первый орден,
1: хорошо. Да, конечно.
3: Доброе утро, Анфиса.
1: Основатель SEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Можно подписываться смело. Анфиса, нижнее подчеркивание, Cyprus. И настаиваю все-таки на том, что вы ведущая, потому что вы ведете эту программу, вы ведете эту тему, разбирая ее на очень простые молекулы и атомы, когда даже непонятный сложный вопрос становится очевидным и очень простым.
3: Да.
1: Сегодня будем обсуждать ипотеку для предпринимателей и владельцев бизнеса, а еще самую сложную категорию клиентов. Я так понимаю, что это, опять-таки, один и тот же состав. Вот как раз-таки для владельцев бизнесов сейчас очень попросим, да, уделить внимание и сделать погромче, послушать Анфису, ну а дальше, конечно же, отправляйтесь к ней на прямую консультацию. Поехали!
2: Дорогие, многие считают, что если у человека успешный бизнес, то ипотеку он получит без проблем. На практике ситуация часто противоположная. Предприниматель – это один из самых сложных участников ипотечного процесса и заемщиков для банков. Почему? Давайте разберем.
1: Вообще сразу почему? И настолько это нелогично. Казалось бы, человек уже владеет бизнесом, а это совершенно другие
3: обороты. Явный доход есть, да, уже?
1: Да, обороты. Вот. Но что же там не так? И почему так скрупулезно банки проверяют бизнес?
2: Несколько причин. Первый. Доход бизнеса может быть нестабильным. Закончился, да, долгий, но закончился, например, контракт с каким-то контрагентом или партнером. Угу. То есть нестабильность номер один. Второе. Банки не могут ориентироваться только на оборот компании. Для них очень важно показать, что есть нормальная, адекватная заработная плата, которая была установлена не за неделю до подачи на ипотеку, а, скажем, за год или полтора года. Поэтому всегда рекомендую акционерам компании немножко позаботиться заранее об этой истории и назначить себе достойную заработную плату. Что значит достойную? Если, приведу пример в цифрах, если мы планируем брать ипотеку, скажем, на 200 тысяч, и наш ежемесячный платеж будет составлять 1000 евро в месяц, то важно, чтобы заработная плата была не ниже 2,5-3 тысяч евро. Да? Угу. И, конечно же, банки прекрасно видят вот этот замечательный подъем, потому что подъем зарплаты, конечно же, в руках акционера собственной компании. Но когда он происходит за пару месяцев или там за неделю до подачи на ипотеку, это видится как
1: красный
2: некая
1: флаг.
2: Фальсификация. Да. Да?
3: Угу.
2: Да, то есть обязательно должна быть зарплата, с которой плачутся social insurance, GESI, пенсионные отчисления и так далее. Третий момент. Важна официальная прибыль после уплаты налогов. И здесь я нередко попадала в ситуации, когда оказывалось, что из-за того, что многие предприниматели очень активно работают над оптимизацией своей налоговой базы, оказывается, что компания еле-еле выходит в плюс, а иногда даже и в минусе. Для бизнеса в этом нет никакой катастрофы. Это, в принципе, нормальная тема, потому что часто люди прибегают к такой тактике, как займы у своих же, например, каких-то организаций или партнерских организаций, но все это дает основание банку полагать, что дохода мало, недостаточно там в той или иной ситуации. Поэтому очень важно понимать, что компания в плюсе по итогам финансовых аудитов. Ну, пока вот начнем с этого.
1: Mm-hmm. Та самая оптимизация, да, которая для бизнеса прекрасна, сэкономили, ну, на налогах, оптимизировали, давайте красиво назовем. Но для банка этого может просто не хватить. Ребят, мы продолжим раскапывать, что не так и каким образом с предпринимателями работают банки, к чему чаще всего привязываются. И еще у Анфисы будут практические советы. Поэтому, дорогие наши предприниматели, если у вас есть вопросы, можете смело отправлять, в том числе нам на номер 49-105-7. Обсудим и ответим.
3: Ждем.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Как известно, лучше повышенная бдительность, чем попустительство. Обладателям родинок в жаркой стране стоит регулярно проводить осмотр кожного покрова. Невусы, которые чаще становятся злокачественными, это атипичный или диспластический. Родинка, не похожая на другие. У нее изменена генетическая структура клеток, и развивается она по своим нетипичным законам. Иногда диспластический невус бывает разноцветным. В нем присутствуют светлые и темные коричневые оттенки. В некоторых случаях напоминает яичницу, темнее внутри, светлее по краям и неправильной формы. Риск перерождения в меланому у такого образования гораздо выше. Легко ли самому увидеть опасную родинку? Иногда хорошие и плохие родинки, если смотреть на них невооруженным взглядом, могут выглядеть одинаково. Поэтому, чтобы разглядеть опасные изменения, нужно пройти специальную диагностику, которая называется дерматоскопия. В центре «Леди Эстетик» ее можно пройти отдельно или при оформлении паспорта родинок. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
3: Друзья, это снова мы, и возвращаемся в эфир. Так, у нас уже пролетел комментарий, потому что если ЛТД объявится банкротом, то все. Ну вот как-то так с нами поделились. Будем ли это забирать? Прокомментируем.
4: Да, ну не совсем так, потому что когда банк анализирует риски, он смотрит, что есть в активе компании на сегодняшний день. Возможно, недвижимость, возможно, какой-то аккумулированный доход, который уже находится, например, на балансе этого же банка. Поэтому банк, не переживайте, в минусе не останется.
3: А движимое имущество тоже принимается?
4: Да, конечно.
3: Угу.
4: Да, машины там и так далее.
3: Да.
4: Угу. И, соответственно, банк не останется в минусе. Но чисто теоретически, почему именно владельцев бизнеса так скрупулезно проверяют? Да, потому что это более уязвимая история, чем нежели человек работает на зарплате, особенно долгое время, в какой-то другой, более крупной компании.
3: Но это странно, потому что человека, на самом деле, могут уволить, и у него все, да?
4: Не совсем. Здесь включается, я бы сказала, психологическая составляющая. Его уволили, через 3 месяца на острове он найдет работу с большей долей вероятностью, с понижением дохода. Именно поэтому в банке есть такой процесс, он называется стресс-сценарий, когда банки предполагают, что человек будет уволен, и его доход понизится от 10% до 30%. Это вот есть такая процедура. В случае с предпринимателем только 10-15% предпринимателей, это из той статистики, которую слышала я на Кипре, от банкиров, они могут идти на рынок труда, остальные могут остаться на обочине и так и не собраться как-то по-другому поменять свою жизнь.
5: Не перезапустить бизнес, да?
4: Да. И не пойти в найм просто потому, что уже с этой позиции сложно спуститься вниз. Но 15%, да, они пересоберутся, 85% нет. Поэтому,
3: новый бизнес откроют.
4: Ну, если первоначальный бизнес полностью прогорел и нет денег на то, чтобы открыть новый бизнес, такая история не получится. И если уже было банкротство, вряд ли кто-то из банков подсопортит такого предпринимателя и даст ему кредит на новые начинания.
3: Так, где банки могут найти эту информацию?
4: Именно потому, что компания может банкротиться.
3: Или уже была.
5: Или уже, да.
4: Да, значит, есть регистр компаний, и там... Соответственно, сейчас все выставлено на единой платформе, там можно найти эту информацию. Ну и плюс, на самом деле, ту отчетность, которую подает компания, грамотные бывшие аудиторы, например, которые работают в банке, они очень четко могут проследить, что тенденция отрицательная.
3: Ага, ясно. То есть тут вообще никак. Хорошо, но бывает же такое, случился когда-то, неудачный опыт, который послужил той самой подушкой для очень хорошо развивающегося бизнеса.
4: Да, я знаю очень много таких моментов, и даже Оскар Хартман говорил о том, что у него там больше 200 было бизнесов минусовых, и только там 5 выстрелили, грубо говоря, уже точно пропорции не помню, но фишка в том, что эти предприниматели, они находили займ, конечно же, не у банков, а у частных инвесторов, у партнеров, друзей, и потом поднимались, и потом уже шли в банк.
3: А, слушай, а на самом деле классный,
5: поэтому
3: да?
5: Там... история кредитная как бы.
3: Если что, банк не дает, то звоните друзьям. Дайте денег на квартиру.
4: Знаете, я проходила однажды курсы для инвесторов. Мне просто было интересно, что это такое. И для меня было странно, что первое упражнение на этом курсе было: выпишите всех своих друзей. Если у вас не более 200 друзей, то шансов у вас мало получить инвестира от вашего друга. Такое тоже было, но я не совсем адепт этой теории.
3: Да, понятно. Будем двигаться дальше, разбирать новые вопросы и уже более структурно пойдем, на какие вещи надо обращать внимание предпринимателям, когда они запрашивают кредит в банке.
2: На русском радио Кипр «Ва-банк» с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском.
0: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
6: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Когда сегодня в 3 часа ночи мне позвонили в дверь соседи, у меня от страха чуть дрель из рук не выпала.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Альфа-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Так, друзья, мы продолжаем, во-первых, просыпаться. Да, доброе утро. Если что, мы все еще про хорошее настроение и про вот этот самый позитивный настрой. И, конечно же, продолжим обсуждать такую сложную тему. Ну, иногда вот когда проснулся, сразу так серьезно поговорил, да, вот вопросы все отпали, и легче становится жить. Особенно, когда это такие вопросы сложные, как ипотека для бизнесменов. Вот сегодня что у нас в фокусе внимания. Итак, смотрим, да, куда, да. Что проверяют особенно тщательно, скрупулезно, с усердием, да. Те самые банки.
2: Банк анализирует, первое, финансовую отчетность компании за последние 2-3 года. Если компания существует всего один год и по закону еще не должна была, в принципе, проводить эту финансовую отчетность, то нужны хотя бы драфты или черновики финансовой отчетности. Это поможет, но более устойчивая позиция перед банком будет в том случае, если компания существует хотя бы 2 года. Налоговые декларации. Обязательно, что есть уплата НДС, уплата подоходного налога. Все это было сделано желательно вовремя. Движение денежных средств из каких источников компания получает доход, насколько долгие эти договора партнерства, да, из каких стран идут денежные потоки. Это все тщательно анализируется. Дальше. Личный доход собственника. Из чего он состоит? Помимо, например, заработной платы, которую установил, есть ли активы недвижимости, сдаются ли они в аренду, только на Кипре, где-либо еще.
1: Дивиденды?
2: Дивиденды обязательно, но это не основное, потому что часто собственник приходит, а у меня дивиденды там 50 тысяч в месяц, но иногда только это не срабатывает. Точнее, даже скажу, только это точно не сработает. Нужно обязательно показать заработную плату. И еще лучше, если есть какие-то активы в виде недвижимости.
1: Анфис, но если эти дивиденды уже на счету, и они лежат, это вот прям... кэш, тот самый.
2: Да, для банка это нестабильная история. Ага. Сейчас доход в моменте пришел, и мы вывели так называемый interim dividends, то есть внутренние временные дивиденды, а по итогу там финансовой отчетности оказалось, что компания в нуле. Ага. Поэтому дивиденды ни о чем не говорят, они могут очень быстро закончиться, особенно если их снимать вот так вот, знаете, с широкой ноги, руки. Да. Вот. А вот заработная плата и доход с недвижимости, это уже более стабильная тема, поэтому только на дивиденды не рассчитываем. Дальше. Размер существенных кредитных обязательств. Это нормально, что у собственника бизнеса может быть ипотека в стране его происхождения, какие-то займы там под строительство, либо под ту сферу бизнеса, которую он ведет. Но они должны быть адекватны и сопоставимы в соответствии с общим доходом, который владелец бизнеса получает. И последнее, это стабильность бизнеса и отрасли. Самой по себе, да, то есть если мы говорим про владельца Форекс-компании или мы говорим про владельца автодилера, который существует на Кипре уже там 40 лет, это абсолютно разные истории.
1: Так, кто надежнее?
2: Ну, конечно, автодилер.
3: Те-то уже долго на рынке все-таки, да?
2: Да, если Форекс-компания, как бы это динамично, там все зависит от приходов, да, от того, сколько людей торгуют на платформе и какой доход приносят, то, в принципе, автодилер, который себя хорошо рекомендовал и имеет на эксклюзивной основе продажи тех или иных брендов автомобилей, конечно, для банка это будет более стабильная история.
1: Так, друзья, обращаем еще внимание и вот опять-таки на... А с другой стороны, ну, если он уже владелец этого бизнеса, что он уже может поменять? Он резко не переобуется, да, с биржи на автопром, ну, никак.
2: Ну, здесь надо так, ипотека – это отдельный проект, которым нужно заниматься, им заблаговременно готовиться, заблаговременно – это хотя бы за полгода. Поэтому приглашаю всех предпринимателей, тех, кто смотрит в эту сторону и для кого эта тема откликается, связаться с нами заранее. Мы точно составим правильную стратегию и без розовых очков опишем реалии, как оно будет происходить на деле и каковы шансы получить ипотеку прямо сейчас или лучше подождать какое-то количество времени.
1: Так, Анфиса такая. Значит, ребята, меняем бизнес.
3: Заранее. А давайте напомним, как связаться, кстати.
2: Это мое любимое. 99. Да. 99-285-190. Можно позвонить прямо напрямую мне.
1: Так, ну, я думаю, что не запомнили. Давайте через Инстаграм попробуем. Анфиса, нижнее подчеркивание, Cyprus. Друзья, у нас на странице официальной русское радио Кипр размещен анонс с Анфисой Прекрасной. Вон, очки такие замечательные. Ва-банк есть такая сноска. Так называется наша программа, которую Анфиса ведет. Вот как раз-таки в этом посте мы указали сразу же, как можно связаться с Анфисой. Нажимаете, пишите в директ, и обязательно к вам выйдут на связь.
3: А также следите за нашими сторис, потому что там также появляются у нас анонсы выхода программы, и также мы указываем аккаунт Анфисы.
1: А мы пока пойдем думать, какой бизнес самый надежный, с каким бизнесом надо приходить, и вообще, каким образом причесать свой кейс для того, чтобы банку с вами очень понравилось работать.
4: На Кипре 9.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
9: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
10: Ну а теперь, да, готовим тот самый банка-лук для того, чтобы кредиты и ипотека были одобрены максимально вот быстро и на комфортных для вас условиях, что важно.
11: Ну вот какой же он идеальный?
12: Да, коротко по делу. Что повысит шанс собственника компании на одобрение ипотеки? Во-первых, не нужно торопиться подавать заявку в банк сразу после открытия бизнеса. Это очень хороший совет для всех начинающих предпринимателей и для тех, кто открыл компанию последний год. Очень важно сразу грамотно и качественно поставить на рельсы такие вещи, как бухгалтерия и аудиторская отчетность. Каждую неделю, поверьте, ко мне приходят люди, у которых все в порядке с доходом, но у них не закрыта финансовая отчетность, то есть не закрыты аудиты компании еще за 22-й, за 23-й год. Без этого всего банк не может выдать одобрение, даже если уже вы спохватились, и ваш бухгалтер закрыл 24-й, возможно, 25-й год, но с таким промежутком в целом банк не выдаст ипотеку. Поэтому просто, если вы только начали свое дело, поверьте, бухгалтерия, аудиторская отчетность – это очень важная составляющая вашего бизнеса, ничуть не менее важная, чем доход, который вы получаете. Поэтому здесь сразу надо все делать структурно и нанимать правильных людей, которые будут вовремя сдавать эти отчетности. Uh-huh. Второй момент – это заранее продумывать структуру своего личного дохода. То, что я говорила ранее, если мы в целом ожидаем, например, взять кредит на 1 миллион, и он предполагает ежемесячную выплату на протяжении последующих 15 лет в размере 5000 евро в месяц или 7000 евро в месяц, то сразу необходимо поставить заработную плату в размере 15-17 тысяч, да, для того, чтобы был нормальный паритет, и в случае стресс-сценария, потому что банк всегда будет испытывать ваш нынешний доход в минусовую историю, в случае, если вы его там будете отчасти терять, чтобы все равно по всем параметрам ваш доход проходил. Третий момент. Если структура бизнеса сложная, ее нужно максимально просто объяснить банкиру. Например, как мы делаем? Предположим, у нас есть клиент, у которого материнская компания находится на Кипре, есть компания в Сингапуре, в Гонконге. Вот очень часто это шиппинговая история, но на самом деле не только это. Любой трейдинг – это все вот какие-то сложные структуры. Мы приходим в банк, и я беру лист бумаги, и вот так, знаете, по-деревенски, по старому опыту, беру маркер и начинаю чертить простые квадратики, что, куда, откуда, где займы, какие потоки, почему это все связано, максимально простым языком. Потому что часто клиенты что делают? Они говорят своему бухгалтеру: так, опиши там, как у нас структура работает. Бухгалтер просто в письме выкатывает полотно этой информации, где, если честно, мало кто что разберет. И банк, ну, поковыряется раз, поковыряется два, а потом устанет от этого, потому что у него еще 20 тысяч заявок в отделении, и несмотря на то, что... Да, и хороший кейс, и все, все. Поэтому мы приходим и прямо на месте с банкером лично в жизни вот так вот рисуем все эти структуры, и это очень помогает,
10: так,
12: поверьте.
10: Так, секундочку, я хочу немножко уточнить. Получается, здесь нужно объяснить банку и сопроводить иначе, если банк устанет, то он может просто отказаться, да, от дальнейшего рассмотрения.
12: Смотрите, понятно, что это внегласное правило, никто так и не скажет, но я скажу, что иногда есть такие структуры, где действительно нужно вызывать чуть ли не аудиторов большой аудиторской четверки, чтобы там разобраться. Поэтому просто моя рекомендация простыми словами объяснить структуру компании. И очень хорошо, когда вы сами понимаете структуру и можете единолично это объяснить.
10: Так, отлично.
4: Разжевывать приходится, получается. Такой простой ход, но, опять же, мы хотим одобрения.
12: Да, и последний момент. Нужно показать банку стабильность будущих доходов. Чем больше у вас будет договоров с посредниками, контрагентами,
10: мамой
12: с партнерами.
10: Клянусь.
12: Вот именно не клянусь, а конкретно на бумаге, да. Что, например, этот договор будет валиден, да. Или действителен, например, на последующие 6 лет, 5 да. лет. Вот это банки очень любят. И также можно показать, что уже есть какой-то положительный опыт с выставлением большого количества инвойса двум-трем компаниям. Таким образом, банк понимает, что ваш бизнес, он построен не на единоразовых сделках, да. а на каких-то уже долгосрочных отношениях. Uh-huh. Ну, особенно если сфера бизнеса, в принципе, предполагает, да, долгосрочные отношения. И все. И все будет хорошо. Вот главное соблюдать вот эти 4 правила, готовиться к ним, и это существенно повысит шанс получить ипотеку в банке.
10: Так, отлично. А если что-то пошло не так? И к чему-то все-таки, ну, скажем так, задают отдельные вопросы и говорят, ну, вот нам непрозрачно, структуру вы не объяснили, непонятно. Что тогда делать?
12: Все время задают вопросы, ни разу не видела с предпринимателями, чтобы за раз, как говорится, проглотили кейс и показали зеленый свет. Конечно же, будут вопросы. Тогда мы приглашаем уже, если речь идет о структуре компании, уже специалистов более глубокого уровня, которые работают в этой компании и, собственно, креативили эту структуру. Как правило, это кто? Это главный финансист, главный бухгалтер. Иногда привлекаем даже аудиторов, которые аудитируют эту компанию, и просим назначить личную встречу. Вот на Кипре очень хорошо работают личные встречи, при которых всем все понятно. И также банки очень хорошо считывают психологию клиента и психологию команды, с которым клиент работает, которая является частью его компании, да, да. Ну, кроме аудиторов. Соответственно, чем лояльнее, добродушнее и профессиональнее будут эти люди, тем больше шансов, опять-таки, получить ипотеку.
10: Отлично. Спасибо большое. И у нас еще есть определенные лайфхаки, но об этом чуточку попозже.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Да, друзья, в рамках этой программы мы обсуждаем ипотеки, все нюансы, подводные камни для всех, кстати говоря. Но сегодняшний эфир посвящен бизнесу и предпринимателям. Благодаря Анфисе мы уже узнали, каким образом сделать кейс более позитивным в глазах банка, да, договориться со своим партнером. Еще разочек подчеркнем, что банк – это партнер в определенной сделке, поэтому и соответственно относиться, да, максимально с уважением, проявить в том числе настойчивость. Это, кстати, тоже очень сильно помогает, да, без каких-либо дисбалансов. То есть, как партнеры равноправные, ведем и идем к этой сделке. Как получить большой кредит? И если банк говорит, а вам зачем? Почему такая большая сумма?
2: Да, как правило, успешные предприниматели, и для меня большое удовольствие работать с такими людьми, потому что в процессе работы можно почерпать какую-то мудрость в их области. Но, как правило, успешные предприниматели хотят брать ипотеку от миллиона и даже больше, да, то есть они претендуют на инвестирование со стороны банков на миллион, два, иногда больше. И вполне возможно, что вы являетесь таким предпринимателем, и банк вам отказал. Сказал, что сумма слишком большая, что вы ее не осиливаете. Смотрите, это не приговор. Что делать в том случае, если банк вам, например, намекает, что, ну, дружок, ты просишь очень много, да, полтора миллиона, два миллиона не дадим. Здесь есть несколько шагов, как решить этот вопрос. Во-первых, нужно понимать, что любая сумма, которую выделяет банк до миллиона, она согласовывается внутренним комитетом конкретного отделения банка. Это не выносится на внешний комитет. Поэтому, если вы будете брать ипотеку на 950 тысяч, это вот как раз мой недавний кейс, с большей долей вероятности, ну, при условии, что с доходом все в порядке, вам ее согласуют достаточно оперативно, просто потому, что данный кейс не будет выноситься на внешний комитет. И если вам все-таки нужно не 950 тысяч, а полтора миллиона, что нужно сделать? Нужно согласиться на эти 950 тысяч, и если ваш объект находится в процессе строительства, то согласуйте с банком, что через полгода вы снова придете и попросите еще 700 тысяч, предположим. Это будет вполне реально. Если дом уже построен, то тогда вы скажете, что вам нужно еще 700 тысяч на апгрейд, реновацию, на какие-то дополнения, улучшения и так далее. Это тоже можно будет согласовать. Это лайфхак номер один, да, как сейчас говорят. Номер два. Что можно сделать? Например, банк говорит, ну, смотрите, да, у вас доход хороший, все в порядке, но мы не чувствуем себя очень уверенно с вами, потому что вы гражданин третьей страны, предположим, да, это сразу немножко настораживает местные банки, несмотря на то, что вы уже резидент, может, 3, 4, 5 и 10 лет. Можно предложить следующий вариант, сказать, хорошо, первые 950 тысяч мы хотим взять стандартным путем, да, вот мы отправляем заявку,
1: да.
2: А еще 1 миллион или 500 тысяч, или сколько вам нужно, вы готовы взять под залог ваших средств, которые уже накоплены и саккумулированы на счету банка. Угу. Если они есть, конечно. Это называется cash collateral. И вы даете свое согласие банку сохранять эти средства, например, в течение последующих 3 лет. Банк вам сам скажет, сколько лет они хотят, 2, 3, 5 и так далее. Но в чем преимущество этого метода? В том, что та сумма, которую вы возьмете под залог ваших денежных средств, аккумулированных на банковском счете, этот кредит вам будет дан всего под 1% interest rate, то есть ставка по ипотеке будет именно на эту сумму всего 1%.
1: Ну, вообще, конечно, мне кажется, банки пожадничали, они же зарабатывают.
2: Они будут пользоваться этими деньгами.
3: Да.
2: Но, как говорится, хоть что-то, да?
1: Хоть что-то, да.
2: Для себя забрать. И последний момент, если нету кэша, если нету денег на счету, а нужно, вот вы недоположь, да, и не хватает еще 1 миллиона, предложите заложить свой объект недвижимости. Это тоже рабочая схема. И под этот объект, например, который оценивается в миллион, полтора, в два, банк тоже может выдать большую ипотеку, просто потому что у него будет подстраховка ваш объект недвижимости. Вот такие простые советы. И последнее, что хочу сказать. Потрясающие новости, которые говорят о том, что все-таки резиденты и даже не резиденты острова движутся, можно уже сказать, со страшной силой в сторону ипотеки. Понятно, никто не хочет оплачивать чужие

0: и в июне прогнозируется еще больший объем. Это для острова просто большие цифры. Что это говорит для нас, да, в том числе для предпринимателей? О том, что такое большое количество людей не может ошибаться. Они четко понимают, что сейчас хорошее, правильное время брать свои кредиты. Почему? Потому что сказочные ставки.
1: Это раз, и да, на самом деле из департамента кадастрового тоже пришла статистика. У нас полугодие, особенно в Лимассоле, по продажам недвижимости лучше с 2007 года. Вот так вот настолько растет этот рынок, то есть оживился немножко рынок, и, естественно, в том числе банки участвуют в этих сделках, поэтому такие большие суммы. Да, друзья, будем наблюдать, конечно же, за тем, что происходит, вас направлять, подсказывать, как все сделать правильно, комфортно, в ваших интересах, и пусть этот остров станет для вас, ну, таким волшебным местом, где жить очень хорошо. Анфиса Черная, ведущая программы «Вабанк» на русском радио Кипр. Анфис, спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: И хорошего дня.
1: Да,
2: желаем.
1: До четверга.
2: До следующего.
1: До встречи. Очень ждем. Друзья, ну а мы на этом постепенно, да, будем прощаться, потому что наша прекрасная история закончилась, и мы вернемся к вам буквально через пару мгновений, прям по курсу Кости Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Не переключайтесь и помните, что все будет хорошо.
2: Оставайтесь с нами, это «Русские перцы».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Лента Кипра на сайте и в

0: Полиэтилен с пупырышками. Скажи депрессии чпок.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр в списке 12 стран-нарушителей по переработке мусора. Дефицит декодеров и завышенные цены. Как проходит переход Кипра на цифровое телевидение? За сутки полиция задержала 52 человека за нелегальное пребывание в стране. Теперь подробнее. Еврокомиссия усилила меры принуждения против Кипра и еще 11 стран ЕС за невыполнение обязательных целевых показателей по переработке отходов. Основанием стали последние данные, представленные самими государствами. Кипр не дотянул до планки в 50% подготовки к повторному использованию и переработке муниципальных отходов, которую следовало освоить еще в 2020 году. У республики есть 2 месяца на ответ, в противном случае дело будет передано в Европейский суд. Переход Кипра на новую систему цифрового телевещания вызвал волну жалоб на спекуляцию и технические сбои. Цены на декодеры выросли почти вдвое, с 18 до 35 евро, а техники запрашивают за установку завышенные суммы. Часть пользователей после покупки установки декодера может смотреть только 2 канала, остальные не работают. Многие жалобы пользователей связаны с качеством декодеров, которые сильно перегреваются. 8 июля полиция задержала 52 человека за незаконное пребывание в Республике Кипр. Идут процедуры репатриации. Операция проходила в Ларнаке и Пафосе. Кипр наращивает высылки нелегальных мигрантов 3-й год подряд. По официальным данным, число депортированных и добровольно уехавших в 2025 году превысило 11 700 человек. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Вероятность осадков в горных и центральных областях снизилась до 30-40%. Скорость ветра возросла до 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура на побережье Кипра поднимется в среднем до плюс 32 градусов. В Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 23. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте! Очень доброе утро! Друзья, мы продолжаем просыпаться. И сейчас в этом часе будем обсуждать самые жаркие и перченые новости, мамочки мои. Так что держитесь там и хорошего всем настроения.
3: Да, Ира, вот нас снимает камера в студии. Мы потом это все показываем в наших социальных сетях. RussianRadio.co. Если вы не знаете, подписывайтесь, следите за нашими сторис, ну и, конечно же, за нашими анонсами. Ну и, в принципе, полезная информация, которая появляется в нашей ленте. Вот. А вот теперь будет камеры снимать в ваших автомобилях. И это вот на законном уровне прям. Евросоюз ввел новое требование для всех новых автомобилей, зарегистрированных, естественно, в Европе. Это установка камер, снимающих лицо водителя.
2: Ну, вообще, эта опция обычно была в премиум, когда машина вам подсказывает, что ты немножко устал, отдохни.
3: Вот, да? Здесь то же самое, да. Система называется «Предупреждение о невнимательности водителя». Вот, камера отслеживает взгляд водителя, движение головы и уровень внимания. То есть, насколько ты действительно смотришь все-таки на дорогу и следишь за ситуацией, которая происходит вокруг тебя,
2: обычно,
3: а не только в автомобиле.
2: Появляется такой знак кофе, да?
3: Да.
2: Нужен брейк.
3: Сигналит автомобиль, да. Вот у меня тоже автомобиль всегда сигналит. Так, время отдохнуть! Вот, причем он учитывает то, что ты, к примеру, немножко заехал на другую полосу, да, вот, не удерживаешь там, руль, к примеру, не сильно крепко и часто держишь, отпускаешь,
2: да.
3: Если его, ну и, конечно, мы понимаем о том, что все-таки следит за взглядом, смотришь ли ты на дорогу. Согласно правилам, система должна быть активна на скорости от 20 км в час, вот, на более низких скоростях она должна просто предупреждать, если водитель смотрит в сторону слишком долго, то есть даже вот при низкой скорости он все равно тебя будет предупреждать. А требования становятся более такими строгими и, естественно, на более высоких скоростях.
2: Угу.
3: То есть, если скорость уже, вот опять же,
2: на 50, например, в городе, да?
3: Ну, либо просто вот на трассе, тогда уже, да, однозначно автомобиль будет тебя ругать. Вот, хотя это пока вот, опять же, опция только предупреждения, потому что технология, конечно, будет продолжать тебя предупреждать, но при этом она тебя снимает, и пока эти данные как бы не будут использоваться, ну, к примеру, в аварийных ситуациях. Но мне кажется, что все-таки незадолго, вот недолго до того момента, когда это тоже будет факт, и знаешь, я на самом деле вот, наверное, не против даже.
2: Ну, так или иначе, да, ну, с одной стороны, есть GDPR и распространение личной информации запрещено.
3: Да.
2: Там, скорее всего, найдут юристы лазейки, где надо запретить. Но в страховых случаях, конечно, это та самая информация, которая поможет максимально быстро разобрать кейс.
3: Абсолютно верно,
2: ну, и, соответственно,
3: да.
2: выдать результат.
3: Помимо аварийной ситуации, что происходило так у тебя с внимательностью? Куда ты смотрел? Телефон, не телефон? Потому что, опять же, тот же регистратор, который у нас сейчас утвердили, да, он снимает.
2: Не КСИ, только, по-моему, планирует еще установить.
3: Камеры, которые снимают, да, и следят с телефоном, если в руках его нет.
2: Да, с искусственным интеллектом, который наблюдает за тобой и, выносит предупреждение, если ты, например, отвлекаешься за рулем на телефон.
3: А я еще при регистраторе, который у тебя в автомобиле теперь тоже можно установить и снимать, вот, ну, к примеру, автомобиль, который едет перед тобой.
2: Слушай, кругом одни камеры.
3: Господи, ну, вот такая жизнь у нас.
2: Слушай,
3: подиум.
2: Я думаю, самое время присесть на коня.
3: Знаешь, мне кажется, там тоже будет камера, Ира.
2: После таких новостей.
3: Вот и правила какие-нибудь тоже появятся.
2: Но! Скачи, дорогой! Вези меня! Не, ну, конечно.
3: Хотя, знаешь, если вот кто-то будет ехать рядом на коне в потоке, на него, скорее всего, действительно все будут смотреть.
2: Это да.
3: Там камера не тебе нужна, а им в первую очередь.
2: Слушай, ну да, на самом деле, еще одна там система безопасности, которая обязана оповещать водителя, если он, например, нарушает скоростной режим. Вот, она тоже, ее невозможно отключить.
3: Да, это время уже правило, которое тебе
2: нон-стопом работает и рассказывает, что вот здесь, ну здесь 30, оказывается, а не 50, так, а ну-ка снижаем скорость. Слушай, я считаю, что для безопасности это прекрасно.
3: Все во благо только, да.
2: Еще бы нам, я не знаю, каких-то вот проснувшихся и ответственных водителей, которые находятся за рулем, и тогда вообще шикарно. Я за мир, порядок, чтобы каждый, когда он находится за рулем, максимально круто, спокойно, с наслаждением, да, отправлялся по своим делам, без каких-либо помех, без препятствий, спокойно, ровно, красиво, а самое главное и музыкально. Радио уже не запрещают, нет, наоборот, там, скорее всего, мотивируют. Делайте свои приемники на 99 FM достаточной громкости, чтобы она вас не отвлекала, и будет вам счастье.
3: Будьте внимательны на дорогах и уважайте участников дорожного движения.
2: О, да.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А мы вот так врываемся с поздравительным приветом, который летит в Беларусь. Сегодня у моей сестрички, Юлечки, младшей сестры, день рождения!
2: Ух ты!
1: Я знаю, что она нас слушает всегда на RussianRadio.cy. Она включает нас для того, чтобы тоже быть с нами на одной волне. Поэтому, дорогая моя любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть исполняются все желания. Пусть твой личный Новый год будет для тебя самым особенным, самым ярким. Я знаю, что у тебя есть одна маленькая мечта. Это большой, красивый, с хорошим, мощным двигателем автомобиль, вот пусть сегодня все сбудется, получится и, возможно, вот даже вот сегодня порадует тебя.
2: Ура, с Новым годом!
1: Вот с такими подарками.
2: Конечно, с бантиком, и чтобы такие шарики кругом летали, и конфетти. Пожелаем классной вечеринки, обязательно в кругу самых близких друзей. Спасибо за преданность, за то, что слушаете русское радио Кипр. Нам, правда, очень приятно осознавать, что, оказывается, во всех уголках мира находятся люди, которые нажимают ту самую кнопочку красненькую и слушают, и просыпаются, и занимаются какими-то делами, выстраивают бизнесы, вдохновляются, и все это вместе с нами. Спасибо вам большое. Юлечка, дорогая, еще разочек вот с любовью и с таким солнцем прекрасным из нашего прекрасного, замечательного острова Кипр.
1: С днем рождения!
2: Поздравляем, ба!
3: Положи голову мне на колени и расскажи, как от всего устал. Расскажи про тех, кто тебя сильно бесит. Я на твою сторону.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: А теперь перевернем все с ног на голову. Да, друзья, китаец попал в книгу рекордов Гиннесса, проскакав на голове по лестнице.
1: Так, подожди, он это специально сделал?
0: Конечно.
1: Или вот просто так получилось спуститься?
0: Причем реально на голове, так. Разумеется, как у профессионального рекордсмена, у него была страховка, да, но никоим образом нельзя было прикасаться ни руками, ни ногами, да, только на голове нужно было находиться на ступеньке. Знаешь, сколько? 40 ступеней.
1: Ух ты, так, проскакал. А подъем или спуск?
0: Подъем.
1: Ничего себе.
0: Да, ну, потому что спуск мог просто...
1: Ну, я же говорю, там просто и сальто, и кульбит вот получился.
0: Кстати,
1: и вот еще что-то.
0: Акробат Ли Цинбо. И он побил мировой рекорд, так сказать, допрыгался головой по лестнице. И очень сильно был рад и счастлив своему достижению. Говорит, ребята, я всегда об этом мечтал. Со стороны наблюдать за данным мировым рекордом, конечно, страшно. Очень сильно непонятно. Каждый раз переживаю за него, думаю, господи, так ты ж так себе все отобьешь, пока ты свой...
1: Я даже не представляю, как это вообще произошло.
0: Ну,
1: то есть он без рук, да, вот просто в одной стойке, да, березка такая практически.
0: Как, знаешь... Ну, как дерево.
1: Я представляю, что это вот такой любитель брейк-данса. Вот ему однозначно нужно туда побеждать на всех чемпионатах, потому что вот они на голове много чего могут сделать.
0: Вот это такая же, вот по такой же схеме, только он еще в припрыжку, без одышки и с улыбкой на лице получил свой мировой рекорд. Ребят, а что еще интересного у нас происходит, а?

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: А, друзья, забавные новости, как всегда. Мы в этом часе будем себе ни в чем не отказывать. Я вот сижу, думаю, с чего бы начать? А дай с продаж.
3: Поехали!
2: Тут в Турции нашли плавучие супермаркеты.
3: А, поплыли!
2: Да. Это полноценные магазины, ну, таких сетей, как Carrefour. Так. Вот у нас Клавинитис, они переобулись. Раньше был Carrefour. Migros, ну, и не только. Альфа-Мега, да? Вот Альфа-Мега, но
3: на воде. Ну, то есть довольно известные бренды на рынке, да?
2: Да. И вот таким образом они плывут по Босфору, да, и можно к ним подплыть, закупиться. Внутри абсолютно выглядит как супермаркет, стандартный. Снаружи, да, это настоящий корабль. И я вот посидела, подумала, ну ведь это же как-то так, это, конечно, хорошо, но наши вот эти небольшие фургончики с криками «Потатес! Потишес!» Да, это же вообще топовая история. Магазин на колесах, который сам к тебе приезжает, а еще он так старается, он так вкладывается.
3: Я каждое утро слышу эти звуки.
2: Особенно в воскресенье.
3: Да, особенно в воскресенье. И слышно, что да, где-то проехал.
2: Причем, заметь, у них же прекрасные фермерские продукты, сочные, вкусные. Где они находят, я не знаю, но, по-моему, это находка. И вот я уже 15 лет на острове, и с самого первого дня и вот до нынешних дней...
3: Ребята трудятся и работают, да? Ты про это?
2: Нон-стопом, да. И этот бизнес, судя по всему, развивается и процветает. Особенно, знаешь, даже когда ты заезжаешь домой, думаешь, ну вот если он не прокричит это «Потатес», ну как бы это значит, ты не на своем районе. Как-то вот что-то не по-домашнему.
3: Знаешь, вот как-то меньше вопросов чем к этим кораблям, потому что, ну, вот здесь, так, он просто плывет по реке.
2: Да.
3: Он где-то паркуется, где-то останавливается, ты можешь зайти, к примеру, с берега, или ты должен тоже быть на лодке для того, чтобы...
2: Ты тоже плыви.
3: А, ты тоже должен плыть,
2: да? Ты можешь его догнать. Если он пришвартован, то ты можешь заходить.
3: Так.
2: Вот, ну, то есть там больше, скажем, опций.
3: Задержался вот при выборе огурцов, уплыл куда-то.
2: Уплыл, да.
3: Все.
2: Вот. Нет, там тайминг должен быть очень четкий.
3: Не успел рассчитаться на кассе.
2: Да.
3: Все, торговый центр уплыл опять же
2: до
3: от тебя.
2: До свидания.
3: Ну, понятно, все.
2: Останешься голодным, конечно. Оставь вот это все нам, а вот приходите завтра, магазин закрыт. Если ты начнешь сопротивляться,
3: а
2: ну,
3: будешь
2: плыть.
3: Знаешь, как удобно вот этим магазинам. Так, ну, возврат товаров невозможен практически. Попробуйте нас найдите потом. Где мы?
2: Догони.
3: Вот, да, вчера я покупал вот здесь у истока реки, а теперь непонятно где там.
2: Да.
3: Ну, понятно.
2: Ну, да. Красиво, на самом деле. Выглядят они как такой огромный билборд с разными рекламными брендами, да, в том числе акциями, которые проходят в это время. Выглядит очень, правда, ну, вот как-то так привлекающе. Хотя, повторюсь, наши фургончики – это особая какая-то романтика. И, конечно, не такие масштабы. Это не корабль и не лодка, но, тем не менее, очень, очень по-домашнему.
3: Все, по-семейному. Я считаю, нам тоже нужно немного все-таки поучиться.
2: Да.
3: И вот эти вот наши фургончики, только теперь, чтобы еще и плавучие были,
2: да,
3: вот на пляжах.
2: Прям. На пляжах,
3: вот
2: да.
3: Ты где-то плывешь, ну, сколько там, 2 метра от берега,
2: да.
3: 3, а у тебя вот «Потайтос!»
2: Да, да.
3: Прям подплывает к тебе.
2: «Потайтос!»
3: Ну,
2: «Потатес!»
3: И
2: «Потатес!» Давай учить греческий.
3: И «Потайтос!»
2: И «Потишес!» Это чисто кипрский, потому что «Потихес» это на греческом языке, а «Потишес!» Чеча мы закачи, а?
3: Все,
2: давай.
3: Потише.
2: По джипо, да, такси. Адеры кумбары.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Эх, да, обсуждаем самые-самые новости в этом часе.
3: Так.
2: Ира, все.
3: Что все?
2: Караул.
3: Что?
2: На Луну не летим.
3: Как так?
2: НАСА заявляет, что больше не может лететь на Луну. Вот так вот.
3: Че
2: вот
3: это?
2: Прям официально. Поскольку уничтожила технологии высадку на Луну. Да, и восстановление этой технологии — это очень болезненный и дорогостоящий процесс, который и непонятно сколько времени займет, и теперь не просто. Вот это все под вот угрозой отмены. Вообще могут не высадиться на Луну.
3: Ну,
2: все?
3: Это, конечно, неправда. Да. Что-то ми-ми-ми-ми в конце уже ми-ми-ми только одно звучит.
2: Ну, все просто вот. Недавно только обсуждали, что вот совсем скоро.
3: У нас есть китайцы.
2: Да.
3: Стоп, подожди, если там, может, это их дело?
2: Непонятно. Нужны, конечно, подробности, пока вот есть только заявление. И непонятно, заявление ли это, или это просто рассуждение пока. Ну вот, жалуются, что болезненный процесс.
3: Ну, я думаю, что Илон Маск порешает вопросы, да, со своей компанией. Там еще есть другие частные, да, космические компании, которые в том числе эту технологию, я думаю, что либо восстановят, либо придумают лучше. Но, представляешь, вот это вот люди были, а? Вот это, конечно, первый шаг для человека и огромный шаг для человечества. Это же на каких вообще технопальцах это все было проведено и каким образом они улетали?
2: И все получилось, и все
3: получилось,
2: сделали, да?
3: Получилось, да. Тот же самый Юрий Гагарин, знаменитая метафора, вылетел в космос на табуретке. Если по сути разобраться, то сейчас, наверное, никто бы вообще в принципе не согласился на такие эксперименты. Или тот же самый Леонов, который вышел там, на другую орбиту, отправили не точно, на 100 километров. Это огромнейшая разница, где там практически без воздуха остался в какой-то момент, как выжил, непонятно. Но все-таки это было сделано. Я думаю, что НАСА просто капризничать, денег хотят.
2: Да, может привлекать внимание наших просто, ну, вот, да, ребят, посмотрите, а потом, ах, как мы высадимся на Луне, все покажем, все расскажем, да, будем надеяться, что это все именно так.
3: Все, ребят, так что не портим настроение, я не в духе. Космос — это наше будущее. Я хочу слышать и от вас, НАСА, дорогие, что мы, конечно же, полетим и будем отдыхать, в том числе и на Луне, и, может быть, на Марсе, и увидим нашу прекрасную планету по ту сторону. Красота!

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Вы что говорите?
2: Ах, эта свадьба пела-пела, и стоила эта песня 1 рубль.
3: Да. Да.
2: Госпошлину за регистрацию брака хотят снизить до 1 рубля.
3: А ты что, жениться собрался?
2: В России. Нет, просто радуюсь за вот пары, которые сейчас планируют. Я просто...
3: Ребят, вы видели испуг.
2: Помню свою стоимость, но было подороже. Не 1 рубль. Ну да, вам много раз было подороже. А сейчас вот предложили установить символическую плату, действительно, 1 рубль. Это поспособствует укреплению института семьи и, конечно же, сделает процедуру бракосочетания доступной для всех.
3: Ну, знаешь, там, чтобы позволить смогли себе, да?
2: Ну, такая символическая плата вообще. Ну, на самом деле, здорово.
3: Классно. Конечно, правильно. И огромные штрафы за развод.
2: Это, кстати, также предлагают. Абсолютно верно, да.
3: Правильно, нечего, потому что если вот женился, то как бы делай это, пожалуйста, с умом и... Навсегда.
2: А там, кстати, уже пытаются узаконить действительно очень большой штраф, и процедура удлиняется, то есть уже там не 3 месяца, а намного дольше для примирения.
3: Да, ладно, друзья, это все, конечно, шуточки, это личное дело, кому, как, когда, но то, что приятный бонус и свадьба, вернее, не свадьба, а регистрация, то, что свадьба за 1 рубль, ха-ха.
2: Это было бы еще лучше.
3: Серьезно? А если честно?
2: Нет, конечно, да.
3: Конечно, нет.
2: Где вы видели такой бесплатный свадьбу?
3: Вот именно. Поэтому, да, хорошие новости, порадуемся, ну и пожелаем, конечно. То есть вот самое главное, что хочу пожелать, это настоящей бесценной любви. Потому что это важно. Когда у тебя есть роднулечка твоя, это так здорово.

0: года. Какая уникальная дата. Ну да ладно. Я просто рада за них бесконечно, потому что это пара, которая очень долго вместе, очень много всего прошли. Я очень за них безумно рада, что вот у них новый этап в жизни начинается. Теперь она вот невеста, а скоро совсем жена.
1: Ну все. Всем-всем совет да любовь.
0: Конечно. Ребят, вот немножко любви добавили вам в это утро. И, пожалуй, хватит. Мы пошли по своим делам. Дальше нам еще работать. Вам тоже. Но мы знаем, что точно с русским радио все будет хорошо. Костя Столяров расскажет вам самые актуальные новости к этому часу.
1: Яна Соболева вас продолжит заряжать отличным настроением в час дня.
0: Ну, а мы завтра с 8 до 11 будем приветствовать вас. И, кстати, будет еще классный розыгрыш. Логомания намечается. Модный стильный мерч вручим, но это уже завтра. Ждем пятницу, улыбаемся и сегодня 3-4.
2: Калибарушка!

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Впервые на Кипре. Один

0: 15 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Расставание, это очень больно. Особенно с деньгами.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 16% энергии на Кипре уходит на охлаждение помещений. Это рекорд ЕС. Жители района Порт-Ларнаки заявили о пыли и проблемах со здоровьем. В эфире русского радио Кипр идет новая игра «Логомания». Теперь подробнее. Кипр занял первое место в ЕС по доле домашней энергии, уходящей на охлаждение помещений – 16% энергопотребления домохозяйств. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата. На втором месте Мальта – 15%. Отмечается, что в других странах Евросоюза этот показатель как минимум в два раза ниже. Для Кипра растущий спрос на охлаждение создает двойную нагрузку. С одной стороны, домохозяйства платят больше за электричество, с другой – возрастает нагрузка на энергосистему, которая все еще работает в основном на ископаемом топливе. Подробности на сайте Лента Кипра. На открытой встрече с мэром Ларнаки Андреасом Виросом жители кварталов вокруг порта потребовали решить проблемы с грязью, заброшенными зданиями и портовой пылью. В районе растет число респираторных заболеваний. Основным источником пыли называют погрузку и разгрузку гипса и кормов для животных. В качестве временной меры мэрия планирует закупить специализированную технику для погрузочных работ. Полностью решить проблему, по мнению Вироса, поможет перенос перевалки гипса и кормов в гавань Василико, которую планируют развивать как основной промышленный порт острова. В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» наша команда разыгрывает набор фирменного мерча для активного лета. В комплекте футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка – все с логотипами русского радио «Кипр». По специальному сигналу нужно дозвониться в эфир и допеть строчку или угадать предмет одежды из известной песни. «Логомания» проходит в утреннем и дневном радиошоу. Следите за эфиром. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Вероятность осадков в горных и центральных областях снизилась до 30-40%. Скорость ветра возросла до 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура на побережье Кипра поднимется в среднем до плюс 32 градусов. В Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 23. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: яке я сонце.
1: Русское радио. Все будет.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com. Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Жизнь полна унижений, особенно когда заглох на перекрестке.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря.

0: Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
1: Когда женщина говорит «что?», это не значит, что она вас не услышала. Она просто дает вам шанс изменить сказанное.
2: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Я недавно женился и узнал, что такое настоящее счастье. Только теперь уже ничего нельзя исправить.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете. Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Характер у меня уравновешенный.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Распаковываем наш радиоланч. Друзья, всех приветствую. Здесь на 99FM Яна Соболева. Мне очень приятно сказать вам здравствуй, Кипр. Привет, каждый город и каждый, кто настроен на лучшую из волн. Русское радио Кипр желает вам отличного четверга. Сегодня 9 июля и сегодня, друзья мои, день тенниса. Один из самых популярных и зрелищных видов спорта. Вот такой праздник имеет. История современного тенниса началась в Англии 19 века, а первый турнир Уимблдон состоялся в 1877. Он, кстати, проводится до сих пор и считается самым престижным теннисным соревнованием по-прежнему. И знаете ли вы, что мячики теннисные не всегда были яркого желтого цвета? До 1972 они были белыми. Яркий желтый появился специально для телевидения. Так зрителям стало легче следить за полетом мяча. Теннис, конечно же, богат и удивителен рекордами. Самый продолжительный матч в истории длился 11 часов и 5 минут. Проходил 3 дня. Его сыграли Джон Изнер и Николя Маю на Уимблдоне в 2010-м. Ну а рекорд скорости подачи принадлежит австралийцу Сэмюэлю Гроту. Его мяч разогнался до 263 км в час. Воу! Среди великих чемпионов особое место, конечно же, занимает любимец публики Рафаэль Надаль, который рекордные 14 раз выигрывал турнир Ролан-Гаррос. Ну а Новак Джокович, еще один любимец, стал первым теннисистом, который завоевал 24 титула турниров Большого шлема в одиночном разряде. Конечно, теннис прекрасен тем, что это не только сила и скорость, но и, конечно же, стратегия, выдержка, уважение к сопернику высшего уровня. Поздравляем всех любителей этого замечательного вида спорта. С днем тенниса. Пусть каждый мяч приносит вам ярчайшие эмоции, поддержку зрителей, красивые победы, вдохновение. Ну и, конечно, стоит отметить интересные традиции в этом виде спорта. Например, на Уимблдоне уже много лет работают специально обученные хищные птицы. Их задача отпугивать голубей, чтобы те не мешали проведению матчей. Ну да, и не делали свои делишки. Даже у самых престижных турниров есть свои пернатые помощники. И еще один интересный факт. Профессиональные теннисисты за один матч могут пробежать от 3 до 5 километров. Постоянно меняется направление движения, но вот при таких скоростях, вот этих манипуляций и реверсов получается вот такая картинка в цифрах. Теннис, конечно, считается одним из самых энергозатратных игровых видов спорта. Здесь одновременно работают и скорость, и координация, и выносливость, и мгновенная реакция, и последнее подчеркиваем жирным. Что ж, помните, иногда один точный удар способен изменить весь ход игры, и это как в нашей жизни. Какое-то одно важное решение, принятое вовремя и сделанное не на импульсе, а стратегически выверенным, может изменить и всю жизнь. Вот на этой ноте мы открываем с вами дневное шоу «Днем обо всем», и ждет нас за углом музыкальным Серега, прямо возле дома.

0: Днем обо всем.
1: Сегодня 9 июля, четверг, очень классный энергетический день, поэтому давайте-ка сфокусируем внимание на том, что обязательно нужно сегодня сделать. Ну или хотя бы одно из всего списка. А он небольшой, но зато очень вселяющий уверенность и поддерживающий. Сегодня нужно трудиться усердно. День материального успеха. Ну, это из серии «Потопаешь, полопаешь». Сколько вложите усилий, столько и вернется обратно. Совершать финансовые операции можно и нужно. Оплаты, покупки, продажи, посещение каких-то специалистов, где нужно оплатить их услуги. Все это сегодня будет очень успешным. Обучение, самосовершенствование, отточка навыков и повышение качества своего продукта. Кто-то тоже под галочкой нужно сделать. И сфокусироваться на результатах. Дело в том, что есть дни, когда сам процесс важен. В данном случае сегодня уже можно, наверное, подводить итоги уходящей рабочей недели. Завтра пятница, вообще будет не очень до того, поэтому сегодня воспользуйтесь этой рекомендацией. Ну, а чего мы должны избегать, так это выпивки, переедания, гуляния. В общем, соблюдать режим нужно, а вот нарушать его и законы категорически сегодня не окей. А также отшельником быть сегодня тоже не нужно. Уходить в изоляцию не лучшее время. Находитесь в обществе среди людей, единомышленников или тех, с кем вам приятно и комфортно. Ну и, конечно, давайте сегодня не использовать недоверие людям и тотальный контроль. Расслабляемся, отдаем каждому его ответственность, просто подсвечиваем какие-то точки, где можно вырасти. Ну или если вы видите, что откровенно человек движется к какой-то яме или пропасти, нужно его хотя бы предупредить, что лучше туда не ходить. Что еще сегодня? Это улыбки, что касается мимической рекомендации. Да, сегодня улыбка носит особый характер поддержки и отличного настроения. А теперь мы посмотрим, что говорит наше подсознание и воображение.
0: Карта для старта.
1: Метафорические ассоциативные карты изначально были придуманы как выгрузка своих каких-то процессов, ну, чисто для себя, как арт-терапия. Но зато затем психологи увидели в этом потенциал и стали применять в своей работе. Теперь это инструмент, который используют разные помогающие практики, поэтому ничего не пугаемся, используем во благо и для нас. У нас, кстати, карта всегда будет вывешена в нашем инстаграме russianradio.cy. Заходите, листайте сторис, доходите до специального указателя и там рассматривайте. Тем более, что сегодня мы продолжаем тянуть из колоды «Внутренний герой». Такой день классный для действий, для продуктивной работы. Давайте что-нибудь про рабочий процесс, да, какая нам будет подсказка. Тяну левой рукой. Отлично. Большой брат смотрит на тебя. Огромный глаз, человеческий. Это уже не какое-то футуристическое око. Оно, конечно, в футуристических оттенках. Очень яркие цвета. Здесь что-то фантазийное вокруг глаза. Но сам по себе орган зрения очень круто исполнен. Натуральный, мне кажется, женский глаз, потому что очень много ресниц. Хотя мы знаем, что и у парней они бывают ненаращенные, между прочим. Ну что, глаз этот смотрит на фигуру напротив себя маленького мальчика, я подозреваю, потому что стоит он спиной к зрителю, но он тоже смотрит прямо в этот глаз. О чем это? Наверное, нужно куда-то заглянуть про ответственность в такие моменты, да? Или пообщаться с чем-то, о чем-то с руководством и с чем-то прийти к своим старшим. Может быть, вы давно не звонили родителям, а может быть, ваш внутренний ребенок давно не испытывал внимания от вас же самих. В общем, здесь можно пофантазировать. Но мне кажется, что для рабочего процесса важно знать следующее. Все мы небольшие в рамках огромного процесса, но все очень важные. Поэтому, конечно же, какую-то лепту сегодня в рабочий процесс must have сделать. Еще по бокам два ствола деревьев. Это, наверное, про рост. В общем, я вас программирую на то, что сегодня у каждого есть своя точка роста, где вы действительно можете совладать со всеми задачами и до конца этого дня еще вырасти. Вот этого всем нам и пожелаю. Ну, а если у вас возникнут свои ассоциации, есть что добросить, то, пожалуйста, заходите в инстаграм Русского радио Кипр, смотрите, листайте, изучайте и пишите на 49-105-7. Кстати, это еще и стол заказов, и он тоже открыт. У нас уже есть заявки, поэтому очень скоро начну обзванивать меня. Поэтому те, кто родились сегодня, пожалуйста, возьмите трубку.
0: Реклама на русском. 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
1: По сигналу ведущих звоните в студию.
0: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
1: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
0: В спортзале, на пляже или в путешествии.
1: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Чтобы нравиться девочкам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Особенная распаковка в этом часе – это виртуально-музыкально-радужный подарок от русского радио Кипр и ваших близких людей. Сейчас мы будем будоражить чувства Алёнушки. Добрый день, вы в эфире, с днём рождения!
3: Спасибо большое.
2: Алён, ну тут целая команда самых близких людей. Дорогая наша Алёнка, сегодня твой день. И мы от всей души поздравляем тебя с днём рождения. Желаем, чтобы в твоей жизни было как можно больше счастливых моментов, искренних улыбок, любви, душевного тепла, исполнения самых заветных желаний. Оставайся такой же красивой, доброй и светлой. Мы очень тебя любим и всегда будем рядом. С днём рождения, с любовью, мама, брат и все друзья!
3: Спасибо большое.
2: Алёнушка, какие у вас планы на этот день? Чем занимаетесь?
3: Я буду сегодня отмечать с моими родителями. С мамочкой, с братом, с друзьями, с сыновьями.
2: Ну вот отдельно их расцелуйте от нас, потому что когда прилетают такие весточки, мы тоже вдвойне радуемся. Нас окружают такие чудесные слушатели. У вас действительно дружная семья. Поздравляем еще раз, и пусть все ваши желания
3: сбываются.
2: Спасибо большое. Прекрасного дня и классной вечеринки вам.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-24-24-8000-24-24.
3: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Ну и, конечно, я хочу, чтобы вы планировали себе отличные эмоции, такие, чтобы в рутине еще было место празднику, поэтому напоминаю, завтра пятница, и это значит, что в утреннем шоу «Русские перцы» обязательно случится логомания, помимо всего того классного времяпрепровождения, которое всегда обеспечивают мои коллеги Сережа и Ира. Ну а я прямо сейчас хочу вам предложить еще, что у нас значится на календаре. Сегодня, кстати, какой-то уникальный день, когда не так много поводов, но они очень даже достойны внимания.
0: Держи повод.
1: Итак, всем своим знакомым теннисистам и падальщикам, пожалуйста, отправьте сегодня поздравительное СМС, открытку или какие-нибудь добрые пожелания, если у кого-то на носу турниры. Ну а далее верим в единорогов. Именно такой сегодня день. Если вам не отозвалось, это значит, ваш внутренний ребенок очень занят взрослыми вопросами. День моды. Ну, конечно же, это с оговоркой на то, что мода изменчива, а стиль и ваша уникальность всегда константны, поэтому ищите второе. Ну, а модные тенденции пусть просто будут вспомогательным инструментом. День сахарного печенья значится не только на календаре у Штатов, поэтому можете сегодня такое или испечь, или купить, побаловать себя немножко в конце рабочей недели. Ну и очень странная история. День зова горизонта. Я думаю, что здесь что-то либо на сказочном, либо на эзотерическом, но можно сесть на берегу нашего прекрасного Средиземного моря и позагадывать желания. Мы с вами уже сегодня зафиксировали, что день способствует настройке на то, чтобы у вас все получалось и, соответственно, желания сбывались. У Ирана можно позаимствовать день, который они празднуют уже 17 лет. День детской и подростковой литературы. Ну, летом, список литературы на сезон. Это же самое то. В Камбодже день посадки деревьев. И тоже уже более 35 лет занимаются именно в этот день таким благим трудом. Поэтому можно тоже вдохновиться. Привет Казахстану. У них сразу несколько праздников. День работников водного хозяйства и день работников налоговой службы. И в Австралии день Конституции. Ну, вот так. А теперь к именинникам. Ну и сегодня у нас снова мужской состав. Давид, Тихон, Павел, Денис, Георгий и Иван. Ребята, большой вам привет. Подавайте пример, пишите самим себе или там, как-то локтем подтолкните друга, чтобы написал на 4-9-105-7 и что-нибудь доброе вам послали. Ну а если не смогут, я все сделаю сама. Ребята, желаю вам плодотворного четверга, успехов в труде и личной жизни, и, конечно же, чтобы побольше было места для приятных сюрпризов.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Смотрим, как делятся лайфхаками те, кто выбирает определенный формат летнего досуга. Итак, кто-то остается дома, может быть, даже продолжает работать, в том числе в августе на Кипре. Такое тоже случается, но, конечно, не повсеместно. А кто-то собирает чемоданы. Так вот, и для первой категории, и для второй будет сейчас подсказка, чем можно заняться. Но первая новость, наверное, все-таки для улыбки больше. Американка купила тренажер для похудения для того, чтобы в свои отпускные дни заняться формой. Но первым похудеть решил ее кот. Значит, история заключается в следующем. Девушка приобрела вибро-платформу для тренировок, но воспользоваться ей почти не успела и запечатлела и завирусила в интернете видос, как ее пушистый спортсмен мгновенно объявил новинку своей собственностью, улегся на платформу во весь рост, с удовольствием наслаждался вибромассажем, не собирался оттуда уходить, но выглядит это очень комично, причем он такой упитанный, и выражение лица даже, как будто бы мимика такая человеческая, и удивление, и восторг, и радость, и удовольствие, все сочетается на этом усатом фейсе. Поэтому посмотрите для поднятия настроения. Ну, а вторая новость о том, как делятся лайфхаками те, кто очень много перелетами занимается, может быть, вам пригодится. Одна из женщин рассказала в сети о том, что нашла неожиданное назначение маленького отсека на молнии внутри чемодана. Это, знаете, где проходят ручки, и вы вот так в середине его раздвигаете, да, и туда можно что-то класть. Как объяснил ей продавец в магазине, отсек создан исключительно для обуви. Сначала туда кладут грязные или чистые кроссовки, туфли, сланцы, а затем застегивают на молнию и уже сверху размещают одежду. Обувь не соприкасается с вещами, не пачкает их и помогает сохранить порядок в чемодане. Я бы добавила, что еще и сэкономить много места, а если вы туда внутрь, например, в полиэтилене или просто в упаковке местной положите аккуратно свернутое белье или какие-то мелкие свои маечки, то у вас еще больше места будет, потому что в кроссовку, например, заметьте, не в кроссовок, а в кроссовку, сразу же вокабуляр пополняем, туда может поместиться несколько вещей. Но если это белье, то 3-4, главное скрутить жгутиком аккуратненько, минималистично, либо 1-2 тонкие майки или 1 полноценная футболка. Не благодарите, просто имейте в виду, пробуйте, и отличного всем отдыха и классных, ярких путешествий.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
1: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
2: Ева, я любила тебя.
1: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
2: Я сочиняю роман.
1: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Лимассол. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
3: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
4: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
5: Наши ученые выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
1: Днем обо всем на русском радио «Кипр».
6: Финалим этот час вместе с Джесси Джи. Мне кажется, следующий должен открыться, ну, как будто бы новым порталом, потому что мы с вами переходим в час, который приближает нас к финалу этого дня. Все немножко уже подустали. Многие делятся в окружении тем, что хотят в отпуск. Все понятно, это нормально. Но самое главное, что можно всегда обернуться назад и сказать, какой я молодец, время потрачено не впустую. И наш коллега Костя Столяров именно так и работает. Он трудится просто блестяще. Набирает самые лучшие новости и упаковывает их в хорошие. Не пропустите в начале следующего часа. Давайте гордиться, особенно в день моды, нашей землячкой, которая запустила в Лондоне фэшн-приложение для покупки увиденных нарядов. Далее метеослужба Кипра готова предсказывать ливни и пожары. Об этом тоже Костя детально расскажет. Ну и развлекательный гид на выходные для всех. Я, Ян Соболева, буду ждать вас в следующем часе. Именинники кое-кому из вас даже будет

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Киприотка запустила фэшн-приложение для покупки увиденных нарядов. Искусственный интеллект против стихии. Метеослужба Кипра готова предсказывать ливни и пожары. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Департамент метеорологии Кипра готовится внедрить искусственный интеллект. Это нужно, чтобы точнее предсказывать ливни, пожары и другие опасные явления. Ведомство подготовило план из 11 пунктов. Киприотка Николь Георгиу запустила в Лондоне приложение iSpy – новую фэшн-платформу. Она должна изменить то, как люди находят, сохраняют и покупают наряды, увиденные в интернете. iSpy позволяет загрузить любое изображение или контент одним касанием. Далее платформа распознает конкретные предметы одежды и подбирает похожие альтернативы у тысяч ритейлеров в разных ценовых категориях. Найденное можно сохранять в визуальные подборки для отпуска, свадьбы или повседневных образов. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове разгар лета и изобилие летних развлечений. Как всегда, мы представляем самые яркие. Выбирайте. Рыбный фестиваль, праздники живой музыки и пляжных развлечений, международный фестиваль древнегреческой драмы, знаменитый кипрский праздник «Летние ночи», кино под открытым небом, виниловый базар, детский праздник аттракционов и не только. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству. Лето на русском.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Свежий час и свежие приветствия. Калиспера, Кипр. Я замешкалась, потому что и Калимера, говорят местные, уже можно в это время произносить. Но если уж совсем блюсти наши местные законы, негласные, социальные, то лучше, конечно, уже переходить на приветствие вечернее. Ну, а вообще всегда можно, чтобы не париться, сказать «Ясос». А колосс из Масимери, кстати, еще тоже туда же. В общем, продолжаем изучать греческий, самые азы, некоторые, не будем называть имен, уже делают это несколько лет, и все не туда. Полиглоты, вам отдельный респект, и вы для меня, конечно, небожители. С вами здесь Яна Соболева. Напомню, наш канал «Контакт» — это всегда связующий мост между вашими сердцами, настроением и нами, всей командой, которая 20 лет создает настроение и дарит вам эмоции. 4 9 105 7. Пишите, если у вас есть именинники, не забывайте, что звоним мы только на местные номера. Ну а завтра вы уже будете звонить в утреннее шоу «Русские перцы», потому что мы продолжаем празднование нашего классного большого юбилея. 20 лет в медиагруппе «Русская волна». И по 7 августа у нас будет идти логомания. Мы разыгрываем наш потрясающий мерч. Вам нужно просто-напросто прослушать зашифрованный трек и продолжить либо пропевку, это в идеале, ну или хотя бы угадать предмет одежды из известной песни, ну или обуви, или какое-то лого. Кто знает, что там в этом треке. Но будем желать вам удачи, чтобы вы все распаковывали сразу, сиюминутно. Если не справляетесь, передаем эстафету другому. И так, желательно до победы. По сигналу вам самое главное дозвониться на 4 9 105 7 и опередить всех своих конкурентов. Мы 20 лет дарим не только отличное настроение, но и следим за вашим стилем, поэтому защитный экран для вашего авто, а белоснежная футболка и стильная спортивная сумка для вас уже упакованы, сложены, и первые партии уже ушли в чьи-то руки. В спортзале, на пляже или в путешествии мы станем к вам еще ближе. И, кстати, с нашей сумкой очень круто путешествовать. Во-первых, она вместительная, во-вторых, действительно очень стильная. Куда угодно, хоть в Японию. Там, между прочим, открыли аэропорт с покемонами. Пассажирам рекомендуют приезжать за час, а то и два, чтобы как следует насладиться, изучить здание, которое буквально завалено более чем сотней монстриков. Ну и, конечно же, есть жемчужина обновленного аэропорта. Это огромный Пикачу в центральном зале. Ну а в местном кафе еще даже можно и попробовать спецменю, покемон-меню с особыми блинчиками. Так что берете нашу сумку, выигрываете и покупаете билеты в Японию для того, чтобы сразу тройное удовольствие. Вкусно, интересно, забавно, познавательно. В общем, классный пакет. Ну а если хотите куда-нибудь в космос, то здесь только Ваня Дмитриенко, потому что он умеет нас уносить благодаря вокалу и грамотно оформленной аранжировке своих треков. Венера, Юпитер распаковывает этот час.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Немногим детям на острове Кипр актуально и знакомо такое понятие, как ЕГЭ. И тем не менее, здесь есть ребята, которые не просто сдают и стремятся. И вот новость для их и их родителей. И в этом году пятеро выпускников с 99 баллами за ЕГЭ решились на пересдачу. Ну, просто хотят добить заветную соточку, синдром самозванца и прочие-прочие перфекционистские штуки. Один из них рассказал журналистам, что хочет получить высший балл по математике. Это дело принципа, и потому что он тот самый перфекционист. Если выпускники не вытянут пересдачу на 100 из 100, то на поступление рискуют пойти с меньшим баллом, чем могли бы до этого. Набрал 100 баллов по математике ради принципа, а в офисе боишься признаться, что за тебя считает Excel. Но это, конечно, шутки за 300, как говорится, мы не будем. Мы просто поддержим всех ребят, которые выбирают тот или иной момент прохождения вот таких экзаменационных дел. Мне же, конечно, хочется держать все кулачки, которые только можно, и крестики на пальцах, чтобы наконец-то систему пересмотрели, потому что это еще та нервотрепка как для детей, так и для родителей. Нужно что-то, исходя из современных возможностей, ведь это совершенно другие люди, другая прошивка, у них другая реальность, поэтому нужно как-то сохранять психическое здоровье, я считаю. Потому что если перфекционист в 15, 16, 17, что будет дальше? Где-нибудь может случиться надлом. Поэтому в первую очередь заботимся о здоровье на всех уровнях. Но если вы все-таки, ребятушки и родители, решаете пойти на этот экспириенс, то, конечно же, попутно вертера в паруса, и чтобы все сложилось, как вы хотите. Если есть планка 100 из 100, да будет так.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
7: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Как известно, лучше повышенная бдительность, чем попустительство. Обладателям родинок в жаркой стране стоит регулярно проводить осмотр кожного покрова. Невусы, которые чаще становятся злокачественными, это атипичный или диспластический. Родинка, не похожая на другие. У нее изменена генетическая структура клеток, и развивается она по своим нетипичным законам. Иногда диспластический невус бывает разноцветным. В нем присутствуют светлые и темные коричневые оттенки. В некоторых случаях напоминает яичницу, темнее внутри, светлее по краям и неправильной формы. Риск перерождения в меланому у такого образования гораздо выше. Легко ли самому увидеть опасную родинку? Иногда хорошие и плохие родинки, если смотреть на них невооруженным взглядом, могут выглядеть одинаково. Поэтому, чтобы разглядеть опасные изменения, нужно пройти специальную диагностику, которая называется дерматоскопия. В центре «Леди Эстетик» ее можно пройти отдельно или при оформлении паспорта родинок. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень. Очень холост.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Будет петь.
1: Стол заказов русского радио.
2: Ох, друзья, шифровка из Парижа. Так бы можно было назвать это сообщение на 49-105.7. Но оно местного пошива. Но очень весело было, когда я читала и понимала, как же мне обращаться. Ну, буду вот цитировать присланные строки. Дядя Ба... Вундава, привет!
3: Здравствуйте, привет!
2: Отличного вам дня и хроня пола, с днем рождения, happy birthday! Значит, сюрприз своему другу, дяде Ба, на день рождения. От всей души желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, чтобы он никогда не переставал делать необыкновенные вещи, удивлять людей и дарить им радость. С днем рождения, дядя Ба, Вундава, цитирую!
3: Вундава!
2: Ну, расскажите, что это за зашифрованные такие мемчики? О чем это? Почему дядя Ба?
3: Дядя Ба, почему это знают только люди, которые были со мной?
2: Это
3: у меня фирменный секрет.
2: А, понятно.
3: Да, а Вунда Ба, это тоже секретно скажу вам. Это, как сказать, скоро будет интернациональное слово, которое значит особо хорошие вещи.
2: Понятно. Ну, хорошо, что не Гундабад из «Властелина колец», а то это сразу было бы по-другому. Отлично. Ну что, вы знаете, кто подписался? Догадываетесь?
3: Не знаю, думаю, сейчас интересно.
2: Ну, вам о чем-нибудь говорит имя Йордан?
3: Это я.
2: А, это вы?
3: Меня зовут Йордан, как священная река.
2: Йордан, да. Смотрите, тут просто отдельно мы задали вопрос имя именинника, и было прислано вот это, и дядя Ба, я думала, дядя Ба имя, а Йордан это тот, кто поздравляет. Понятно.
3: Нет. Дядя Ба, все знают меня как дядя Ба.
2: Отлично, да. Ну тогда, чтобы у вас были от судьбы только пируэты и красивые па, дядя Ба. Договорились?
3: Большой Ба.
2: Это точно имба полная. Мне кажется, все сложилось и получилось. А на самом деле это было очень круто. С днем рождения, отличного дня и ярких эмоций.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Ок, друзья, парни из Польши построили бизнес на том, что переписывают сервисы за вайб-кодерами. Всю работу делают 3 инженера, за неделю берут минимум 10 тысяч долларов. Но, наверное, не будет открытием, что из-за всего бума нейросетей плодится все больше сервисов, которые явно страдают по коду качеством. И вот парни пересмотрели на этот счет кое-что. Они оценили это все как небольшой цирк с конями и поняли, где лежат деньги. Теперь они приходят к корпорациям и говорят прямо: долго не протянете. Показывают, как выглядит ситуация изнутри. И, конечно же, там люди, видя такие пруфы, подписывают чеки. Конечно, иронично, что для работы над кодом парни сами используют кое-что, что известно всем. Но говорят, давайте верить на слово им, что скидывают на ИИ лишь рутину, составляя финальные решения за собой, оставляя. Ну, такое себе. Мне кажется, это про смекалку, такая интерпретация русской пословицы. Но что поделать? Вот такие времена, когда можно между струйками что-то урвать. Ну, насколько это экологично? И не прилетят ли потом кармические последствия? Это остается вопросиком. Вот так каждый крутится как может. Ну а мы крутим дальше отличную музыку, и у нас впереди ветер меняет направление, и всем этим процессом управляет моя Мишель.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Измученный диваном, я выбился из сил.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
7: Финишная прямая этого часа, и здесь Юлия Савичева с треком «Никак». Мы с ней вместе завершаем сегодняшнее путешествие по волнам 99FM. Завтра не забудьте, что телефон будет пригоден не только для ваших приветов, поздравлений, но еще и для логомании у перцев. Русское радио Кипр поздравляет вас со своим 20-летием, и всегда рада вас видеть.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Лето. Русское радио. Хорошо.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96420671 или на сайте vlace.com.
4: Если в слове «работать» сделать 8 ошибок, то получится слово «интернет».
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Все будет хорошо.
7: Русское радио.
6: Лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Еврокомиссия открыла 3 дела против Кипра из-за налогов и отмывания денег. Пляж Coral Bay в Пафосе потерял около 60% песка. Кипрский замороженный йогурт получил награду в Брюсселе. Далее подробности. Еврокомиссия 8 июля начала против Кипра 3 процедуры о нарушении права ЕС за некорректное внедрение директивы о борьбе с отмыванием денег, задержку с правилами обмена налоговой информацией и отказ предоставлять банковские данные Европейской антифрод-службе ОЛАФ. На ответ по каждому из 3 дел у Кипра есть 2 месяца. Республике нужно убедить Брюссель, что она в срок приведет законодательство в соответствии с европейским. Если ответ не устроит комиссию, дело может дойти до суда ЕС и финансовых санкций. Самый известный пляж Пафоса Coral Bay в Пее к июлю лишился порядка 60% песчаной полосы, сообщает Диалогус. Море местами подошло вплотную к лежакам, и муниципалитет Акамоса уже убрал с пляжа около половины зонтиков и шезлонгов. Купальщики жалуются, что свободного места почти не осталось. Организованные зоны с платными зонтиками занимают большую часть уцелевшей полосы. Для Пафоса это чувствительный удар. Песчаная бухта между двумя известняковыми мысами с мелкой спокойной водой считается главным семейным пляжем западного побережья и визитной карточкой района. Новинка кипрского производителя мороженого «Папа Филиппу» – замороженный йогурт «Forest Fruit» получила 2 звезды премии «Superior Taste Awards 2026» от Международного института вкуса в Брюсселе. О награде компания сообщила сегодня. Звезды присудили по итогам слепой дегустации. Жюри из более чем 250 шефов, включая обладателей мишленовских звезд и сомелье, оценило свыше 2900 продуктов со всего мира. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 13 градусов тепла. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. А мы в любовь упали.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Только девушка в первый день диеты подходит к зеркалу и смотрит, насколько она похудела.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Хорошо. Русское радио.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске парламент голосует за отмену обязательной сертификации спасателей бассейнов. В Лимассоле задержали адвоката. Девушка заявила о домогательствах. На севере острова отреставрировали дом 18 века. Далее подробности. Пленум парламента Кипра сегодня голосует по поправкам, отменяющим обязательную сертификацию дипломов спасателей бассейнов Кипрской Федерации спасения на водах. Так, власти рассчитывают закрыть острый дефицит спасателей в разгар туристического сезона. Речь идет о рекреационных и спортивных бассейнах, а также о бассейнах отелей и туристических объектов. Сейчас документ для работы на бассейнах общего пользования должна была выдавать школа, признанная Федерацией спасателей или компетентными органами стран ЕС. Полиция Лимассола сегодня задержала адвоката. 19-летняя девушка заявила, что он домогался ее прямо в офисе службы по борьбе с наркотиками, сообщает Политис. По данным издания, девушку ранее задержали сотрудники службы по итогам оперативного мероприятия. Перед допросом она попросила предоставить ей защитника, и адвоката вызвали в офис службы в порядке правовой помощи. После его визита задержанная обратилась в отдел уголовных расследований Лимассола с заявлением. На этом основании сотрудники задержали адвоката и доставили его в отдел на допрос. В деревне Лимния в оккупированном районе Фумагусты завершилась реставрация дома Хаджи Пантели, памятника традиционной кипрской архитектуры, старейшая часть которого датируется концом 18 века. Об окончании работ сегодня сообщил сопредседатель двухобщинного технического комитета по культурному наследию Сотос Кторис. Дом возводился в несколько этапов и с 1971 года имеет статус древнего памятника. Здание примечательно тем, как в его стенах вторично использованы античные архитектурные детали и каменные рельефы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 13 градусов тепла. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр. Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вот в наше время...
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: На Кипре 17:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Тепло, светло, нарядно. Им душе приятно. Лето на

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию,
1: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Русское радио.
2: Все будет.

0: на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол, Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
5: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
6: Я не знаю, как кто. Я держу себя в форме. В форме шара.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Все лето только русское радио.

0: 18:00.
1: Спонсор часа Пунин Групп.
2: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр меняет систему назначения учителей. Пляж Coral Bay в Пафосе потерял около 60% песка. Кипрский замороженный йогурт получил награду в Брюсселе. Далее подробности. С 1 сентября 2027 года перестанет действовать старый список назначаемых учителей, в котором очередь зависела от года получения диплома. Все вакансии для впервые поступающих на работу учителей будут заполняться по результатам экзаменов. Об этом после встречи с новым составом парламентского комитета по образованию напомнила министр образования, спорта и молодежи Афина Михаилиду. Это одна из трех реформ, которые министерство планирует внести в парламент осенью. Помимо новой системы найма педагогов, законопроект проекты касаются специального образования, а также официального статуса спортивных и музыкальных школ. Самый известный пляж Пафоса Coral Bay в Пее к июлю лишился порядка 60% песчаной полосы, сообщает Диалогус. Море местами подошло вплотную к лежакам, и муниципалитет Акамоса уже убрал с пляжа около половины зонтиков и шезлонгов. Купальщики жалуются, что свободного места почти не осталось. Организованные зоны с платными зонтиками занимают большую часть уцелевшей полосы. Для Пафоса это чувствительный удар. Песчаная бухта между двумя известняковыми мысами с мелкой спокойной водой считается главным семейным пляжем западного побережья и визитной карточкой района. Новинка кипрского производителя мороженого «Папа Филиппу» – замороженный йогурт «Forest Fruit» получила две звезды премии «Superior Taste Awards 2026» от Международного института вкуса в Брюсселе. О награде компания сообщила сегодня. Звезды присудили по итогам слепой дегустации. Жюри из более чем 250 шефов, включая обладателей мишленовских звезд и сомелье, оценило свыше 2900 продуктов со всего мира. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 13 градусов тепла. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Все мы изначально

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
5: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Лето! Лето!

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение.

0: Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Декабрь. Месяц массовых некультурных мероприятий.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске...

Европарламент дал старт переговорам о цифровом евро. В Лимассоле задержали адвоката, девушка заявила о домогательствах. На севере острова отреставрировали дом 18 века. Далее подробности. Европарламент одобрил начало переговоров с Советом ЕС о создании цифрового евро. За решение, принятое сегодня, проголосовали 416 депутатов, против 169, еще 22 воздержались. Это очередной этап в разработке единой цифровой валюты, которая должна стать европейской альтернативой существующим платежным системам. Цифровой евро – это электронная форма денег, которую будет выпускать ЕЦБ. Им можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн. При этом депутаты настаивают, что платежи должны проверяться с максимальной защитой конфиденциальности. Полиция Лимассола сегодня задержала адвоката. 19-летняя девушка заявила, что он домогался ее прямо в офисе службы по борьбе с наркотиками, сообщает Политис. По данным издания, девушку ранее задержали сотрудники службы по итогам оперативного мероприятия. Перед допросом она попросила предоставить ей защитника, и адвоката вызвали в офис службы в порядке правовой помощи. После его визита задержанная обратилась в отдел уголовных расследований Лимассола с заявлением. На этом основании сотрудники задержали адвоката и доставили его в отдел на допрос. В деревне Лимния в оккупированном районе Фамагусты завершилась реставрация дома Хаджи Пантели, памятника традиционной кипрской архитектуры, старейшая часть которого датируется концом 18 века. Об окончании работ сегодня сообщил сопредседатель двухобщинного технического комитета по культурному наследию Сотос Кторис. Дом возводился в несколько этапов и с 1971 года имеет статус древнего памятника. Здание примечательно тем, как в его стенах вторично использованы античные архитектурные детали и каменные рельефы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 13 градусов тепла. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Как известно, лучше повышенная бдительность, чем попустительство. Обладателям родинок в жаркой стране стоит регулярно проводить осмотр кожного покрова. Невусы, которые чаще становятся злокачественными, это атипичный или диспластический. Родинка, не похожая на другие. У нее изменена генетическая структура клеток, и развивается она по своим нетипичным законам. Иногда диспластический невус бывает разноцветным. В нем присутствуют светлые и темные коричневые оттенки. В некоторых случаях напоминает яичницу, темнее внутри, светлее по краям и неправильной формы. Риск перерождения в меланому у такого образования гораздо выше. Легко ли самому увидеть опасную родинку? Иногда хорошие и плохие родинки, если смотреть на них невооруженным взглядом, могут выглядеть одинаково. Поэтому, чтобы разглядеть опасные изменения, нужно пройти специальную диагностику, которая называется дерматоскопия. В центре «Леди Эстетик» ее можно пройти отдельно или при оформлении паспорта родинок. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Когда мне сказали, что я живу фантазиями, я чуть не упал со своего единорога.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
4: Лента.
5: Вам со мной будет стыдно, но не скучно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Где?
1: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Хотите разозлить девушку еще больше? Предложите ей успокоиться.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

на Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're presenting new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone. Hey, this-

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.
1: I'm Dua Lipa. This is
2: Guys, I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
6: John Boudzikas.
4: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
7: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started

0: to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό. I'm moving to the sun.
2: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре полночь.
4: Спонсор часа Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

одна, что я оставлен. Я не силен.